выбрать им шапки, перчатки. И будет тепло, где-то тепло греет. Глаза закрыты, но она смотрит. Нужен, а где-то в форточке присесть. Позвольте, пожалуйста, не ставь голоса осколками. Глаза до боли портят. Заперти темной улицы, искал руками запахи. Она не покупала. Ну и ладно.